В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Слушайте наш плейлист, вся страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием и статус моего сердца.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя. Поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид, и требует замены.

0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Но, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем 8-953-9. Повторяем 8-953-119-38-89. Ника, успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, Нововоронеж. Да, так случилось, на нашем календаре снова наступил понедельник. Но мы не паникуем, делаем утренний согревающий, бодрящий любимый напиток и вместе запускаем эту рабочую неделю. В студии портала Лана Вершинина. Я обещаю, эти 5 дней пройдут на одном дыхании. Поехали! Поехали!

0: Разбудильник.
1: Всем еще раз доброе утро, привет! Начинаем новую рабочую неделю, открываем календарь. И, конечно же, сегодня нет повода, чтобы не послушать хорошую музыку. А самый главный повод для хорошего настроения – это то, что вы сейчас на правильной волне 103.1 FM. В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, какие-то музыкальные пожелания принимаю на номере МАКС 839-405-49-45. И у нас есть уже такое вот музыкальное пожелание утреннее. Александр пишет: «Доброе утро, Лана!» Доброе утро, Александр! Доброе утро, любимый город! Укротители дракона на связи. Боремся за каждого пассажира. Укротители дракона, вам тоже огромнейший привет. Все, кто сейчас слышит, кто сейчас уже за рулем, вам хорошего, отличного дня и приятных пассажиров, очень отзывчивых и, может быть, общительных, а может быть, нет, но чтобы все было комфортно и тем, и другим. Александр пишет: поставьте, пожалуйста, для поддержания боевого духа песню «Феникс» всем укротителям и их пассажирам. Ну, конечно же, Александр, поставлю. Вам, друзья, драконы, укрощайте дальше. Всем привет!

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 9942. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Всем доброго, бодрого понедельника. Вы слушаете ваш любимый разбудильник на «Радиопортал» 103.1 FM. В студии Лана Вершинина. Я принимаю ваши приветы, поздравления, какие-то музыкальные, может быть, заявочки. Макс на номер 839-405-49-45. И как и планировали, мы с вами открываем календарь. Раньше говорили «численник». Ну что ж, посмотрим, что же в нашем численнике-то написано. Сегодня день кадрового работника в России. Вот так кадровикам мы похлопаем. Кадровики – это люди, которые занимаются документальным сопровождением трудовых отношений организации. Они вас и примут на работу, переведут, и уволят, если надо. Так что сегодня не поленитесь, пожалуйста, заскочите к девчонкам в кадры. Можно с шоколадкой, можно с цветочками. Как говорится, кадры решают все. Ну а «Радиопортал» поздравляет всех кадровиков с их профессиональным праздником. Ваш труд важен и неоценим, ведь именно вы создаете основу любого коллектива. Успехов, благополучия и новых достижений в работе. Шоколадку подарить не смогу лично персонально, смогу музыкально цветы. Девчонки, в кадрах это вам!

Все совершенно верно. Дарите цветы без повода, просто чтобы они поднимали настроение. Хотя сейчас, чтобы поднять себе настроение, можно выйти на улицу или прогуляться по парку. Невероятно красиво. Такая удивительная палитра цветов. У нас в городе очень и очень красиво. Еще раз повторюсь, клумбы цветут, сезон хризантем. Ну, если так можно сказать, обалденно. Просто действительно обалденно. Здорово, замечательно. И эти фотографии яркие уже начинают заполнять контакты все остальные соцсети. Девчонки, выкладывайте. Больше смотреть интересно. Подписчиков много, друзей много. Поэтому наслаждаюсь вашими фотосессиями. Ну, это так, лирическое отступление. А у нас есть приветы. Есть привет от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю всем отличного понедельника. И прилетел традиционный авиационный привет от Галины. Доброе утро, радиопортал и город Нововоронеж. Всем хорошей солнечной недели. Галина, мы желаем вам и столице Черноземья тоже хорошей солнечной недели, отличного поздравления. Да, и зайдите в кадры, поздравьте своих девчонок на вас. У вас их наверняка очень много. Композиция тоже будет у нас про небо-самолет. Называется она «Малиновое небо и самолет бумажный». Утро действительно было с малиновым небом. Кто встал часиков так в 6 утра, точно видел.

всем отличного, бодрого понедельника, хорошего настроения. Друзья, ну что же, мы продолжаем листать с вами календарь. Сегодня кадровиков мы уже поздравили, а кто еще нет, то доберитесь до работы и обязательно поздравьте. Дальше календарь у нас гласит о том, что сегодня у нас Международный день дайвера. Вот, вот такой вот праздник. Этот день в 1964 году во время морской экспедиции Жак-Ив Кусто символически провозгласил началом подводной эры. Вот так вот, значит, ни мало, ни много. Значит, дело было так. Кусто, находясь у берегов Генуи, это Италия, торжественно опустил в воды Средиземного моря бронзовый цилиндр, внутри которого находилась декларация о взятии власти над глубинами моря. К цилиндру были привязаны флаги 30 государств. Полистала, погуглила, поискала информации о том, что флаг СССР там был, нету. Значит, мы не присоединились. Ну и правильно, советские граждане явно понимали, что власть над глубинами морскими невозможна. Нам еще Александр Сергеевич Пушкин за это пояснил нормально-то в сказке, да? Что стать владычицей морской просто нереальной. Зато погружаться в хорошую музыку мы с вами можем ежедневно.

0: ко дну.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Всем отличного настроения! На календаре у нас 12 октября, понедельник. В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Ваши сообщения принимаю в Максе на номер 839-405-49-45. И прилетело сообщение с правого берега Дона от Сергея. Доброе утро, Лана! Всех с добрым утром и хорошим днем! Сергей, вам тоже добрейшего утра, отличного настроения. И хочу сказать, что вас не слышала несколько дней, уже даже беспокоилась. Надеюсь, у вас все благополучно. Еще есть сообщение у нас от Марии. Доброе утро, Лана. Поздравь, пожалуйста, весь коллектив кадровиков Никимта, дирекция на Нововоронежской АЭС. Что же, девчонки, кадровики Никимта, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю побольше сил, терпения, пускай все отчеты всегда будут в порядке, все документы будут в порядке, все их своевременно доносят. Ну, в честь праздника вам композиция, что вы у нас самые-самые. И так уж и быть, никого не увольняйте сегодня.

всем прекрасного, отличного утра в эфире. Разбудильник на вашей любимой радиостанции. Портал 103.1 FM. Чуть не забыла название. Где я сейчас нахожусь, друзья? Да, вот такое вот утро оно бывает. Напоминаю, сегодня у нас день кадровика. Вы можете воспользоваться такой прекрасной возможностью поздравить своих коллег, девчонок из кадров и заказать им какую-нибудь музыкальную композицию, чтобы было очень и очень приятно на душе. А также сегодня я еще, нам календарь показал, что день дайверов, поэтому немножечко еще о дайверах и дайвинге расскажу. Сейчас, конечно, ну, нас с вами никого не удивишь, и думаю, что многие из вас совершали погружение с аквалангом, находясь на отдыхе. Аквавода, ланг или лунг легкий. А на самом деле акваланг, я вам скажу, что это просто торговая марка. И во многих странах она просто обозначает именно продукцию компании акваланг. Все остальное называется иначе. И только на территории бывшего СССР это слово стало такое, знаете, как общеупотребительным, нарицательным. Самый первый безопасный дыхательный аппарат был изобретен капитаном Жак-Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном в 1943 году. И изобретали эти товарищи акваланг отнюдь не для разглядывания рыбок и жизни морских коньков. Вот так вот Вторая мировая война вносила свои коррективы, но давайте надеяться, что любые изобретения пойдут только во благо человечеству и будут использованы в мирных целях.

0: пускай море немножечко поволнуется без нас, а пока у нас новости.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минобороны России рассказала накануне подробности боевой работы подразделений группировки войск «Центр». При освобождении Новотроицкого и Петровского в ДНР штурмовые группы действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение. Освобождение Новотроицкого и Петровского позволило подразделениям группировки войск «Центр» улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направлении. Ранее наши войска освободили два населенных пункта в кольце окружения ВСУ на севере Харьковской области. Так установлен контроль над Резняково и Купино, и военные наступают в Николаевке, Варваровке, Нефедовке и в Черном. Поставки российского дизтоплива выгодны для американцев, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Цитата: «То, что мы делаем, отвечает интересам американцев, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизель», сказал он в эфире Fox News. «И санкции против России этому соглашению не мешают», отметил Бессент. Далее снова цитата: «Любой член Конгресса, который утверждает, что какой-либо прежний закон или нынешний законопроект Линдси Грэма запрещает нам это делать, ошибается», добавил он. Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него президент Америки объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере. Москва в зависимости от состояния своих НПЗ поставит до 3 миллионов тонн дизтоплива на американские и мировые рынки. Для этого Минфин страны выпустил исключение из санкций, действующие до 7 апреля. Более 100 стран приняли участие во глобальном цифровом форуме. Благодаря этому удалось откровенно обсудить актуальные вопросы международной цифровой повестки, заявил замглавы МИДа Александр Алимов. Форум проходил 8-10 октября в Москве. Удалось детально сверить часы по проблематике международной информационной безопасности, наметить шаги по углублению сотрудничества в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. Одновременно получилось укрепить интерес государств глобального юга к российским передовым наработкам, которые позволят обеспечить цифровой суверенитет российских партнеров. На форуме удалось подтвердить общность установок с развивающимися странами на международных площадках, прежде всего в ООН, и нащупать новые точки соприкосновения. Почему у человека может возникать осенняя депрессия, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что есть целый ряд факторов возникновения осенней депрессии. Было лето, длинные солнечные теплые дни, а осенью начинается похолодание, сокращение светового дня и так далее. К этому добавляется еще и то, что, как правило, большая часть населения отдыхает летом, берет отпуск, а нужно вернуться на работу снова. Это тоже добавляет стресса. Помимо прочего, осенние холода вызывают всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, что также усугубляет настроение человека. Курс доллара на сегодня 12 октября 84.90, курс евро 94.97. Выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

утро, друзья. Совершенно верно, на портале дарим позитив и свет и лечим вас от любой осенней депрессии и хандры. Это «Разбудильник».

Привет всем, кто настроился на нашу волну. Это «Разбудильник» на радиопортал 103.1 FM. Свои приветы, поздравления пишите в МАКС на номер 839-405-4945. Те, кто только что подключился, сообщаю, сегодня листаем календарь. Налистали мы уже до таких праздников, как День кадровиков в России. Поздравьте, кто еще не успел, кто был не в курсе, сейчас узнал, обязательно воспользуйтесь номером Макси и напишите сообщение своим кадровикам, им будет приятно. Также у нас сегодня День дайверов. Да, мы дайверов тоже уже поздравили, а сами пока продолжаем погружаться в хорошие музыкальные композиции. Позиции. Пишите, пишите мне, Макс. Ленинград, кстати, новая песня тоже этого желает. Напишите.

что же, призыв был самый верный. Напишите мне в МАКС на номер 839-405-4945. Напишите, как у вас там дела, как провели выходные, поделитесь хорошими какими-то позитивными новостями. А мы листаем календарь, я календарь переверну, а там, значит, у нас такое, Всемирный день борьбы с артритом. Да, заболевание серьезное, осложняет жизнь. Друзья, я вам искренне всем желаю здоровья, подвижности. Врачи рекомендуют тоже вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, больше гулять на свежем воздухе. Ну а портал рекомендует слушать хорошую музыку и танцевать под нее. Как будто вам вечно 18 лет. Ну что, хрустим коленями дальше, пританцовываем.

дома. Начало дня выдастся прохладным. Столбики термометров покажут около плюс 8, плюс 9 градусов тепла. Поэтому для ранних прогулок или поездки на работу лучше одеться потеплее. Ветер умеренный юго-восточный, который в течение дня усилится до 5 метров в секунду. К обеду солнце прогреет воздух до рекордных для середины осени значений. Ожидается потепление до плюс 24 градусов. Нас ждет отличный, сухой и погожий день для прогулок на свежем воздухе. Атмосферное давление в течение дня будет стабильным и составит около 757 миллиметров ртутного столба. Желаю всем радиослушателям отличного начала рабочей недели и прекрасного настроения. Оставайтесь на нашей волне.

0: Реклама на радиопортал.
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29.

0: 6. Здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
0: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
0: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Доброго, бодрого, красивого осеннего октябрьского понедельника. 12 октября на календаре. Понедельник. Вы слушаете «Разбудильник». Радиопортал. В эфире Лана Вершинина. Все привет и поздравления, хорошие пожелания можно написать в МАКС на номер 839-405-4945. Обязательно озвучу. Что же, долистались мы с вами до чего? До дня испанского языка. Да, вот такой вот бывает день. Ну, слушайте, а тогда нужно было начать как-то немножечко иначе приветствие. Например, «Buenos días, amigos. Estás escuchando el portal de radio?» Ну, приблизительно так. В общем, на этом знания испанского исчерпаны. Нет, еще могу сказать там «доброго дня», «хорошего вечера», «спасибо». И некоторые продукты питания можно назвать. В общем, 12 октября 1492 года Христофор Колумб достиг берегов Америки, и это стало началом глобального распространения испанского языка и культуры. И думала, какую же композицию вам поставить. Я, конечно, могу включить всю семейку Иглесиас. Прекрасно поет Хулио Иглесиас старший, Хулио Иглесиас младший. Но я решила, что поставлю-ка я вам барышню с именем Наталья, с фамилией Иглесиас. Но она из Уругвая, но поет, я вам честно скажу, испанский язык ее родной. В общем, зовут ее Наталья Марсия Орейра Иглесиас. Наталья Орейра, думаю, вам так более понятно.

Ну, согласитесь, что никто от Наташки-то этого не ожидал, да? От нашего любимого дикого ангела. И хочется петь на русском языке, а она так резко переключается на испанский. Мне очень, если честно, понравилась композиция. Подпевала все слова на русском. Испанским не владеем. Так уж. Что, время у нас гороскопа. Что нам скажут сегодня звезды 12 октября 2026 года? Они говорят, что это день сильных эмоций и обостренной интуиции. Знаки, прислушиваемся. Овны. День может спровоцировать разногласия с близкими из-за общих финансов или трат. Будьте сдержаннее, лучше займитесь планированием бюджета. Тельцы. Напряжение может коснуться дома и семьи. Возможен стресс в общении с детьми или партнером. Постарайтесь не выплескивать эмоции. Близнецы. Утро может начаться суетливо и со споров, но к обеду все наладится. Хороший день для работы с бумагами и генерации новых идей. Раки. Отличный момент для проявления заботы. Помощь близким или доброе дело вернутся к вам с позитивом. Доверяйте своему внутреннему голосу. Львы. Марс и Юпитер наполняют вас силами. Любые рабочие задачи будут гореть в руках, особенно если вы искренне любите то, чем занимаетесь. Девы. Организм может потребовать передышки. Возможно, легкая вялость или головная боль. Посвятите этот понедельник заботе о здоровье и покое. Весы. Солнце в вашем знаке дарит уверенность и удачу. Все, что начнете или детально распланируете сегодня, имеет отличный шанс на успех. Скорпион. Луна в вашем знаке может принести неожиданные события. День требует осознанности. Не рубите с плеча и опирайтесь только на факты. Стрельцы. Ожидается спад жизненной энергии. Звезды советуют не перегружать себя общением и провести вечер в тишине и уединении. Козероги. Прекрасный день для расширения связи и командной работы. Смело обращайтесь за советом к проверенным друзьям и коллегам. Водолеи. В личных отношениях наступает гармония и взаимопонимание. А вот на работе не берите на себя лишнего и трезво оценивайте силы. И, наконец, рыбы. Продуктивное время для учебы, карьеры и обращения в официальные инстанции. День поможет четко расставить приоритеты.

отличного настроения. Кто только что присоединился к разбудильнику в эфире на радиопортал, утренний наш час, наш эфир. Сегодня мы с вами уже поздравили кадровиков, но, в принципе, не нужно останавливаться на достигнутом. Да-да-да, друзья, кто только первый раз слышит, сегодня день кадровика в России. Обязательно поздравьте своих коллег и сотрудников организации. Можете написать мне в Макс на номер 839-405-49-45. Я ваши поздравления, добрые теплые слова обязательно озвучу. Дайверов мы тоже поздравили, про Испанию мы с вами вспомнили. Календарь дальше нам гласит о том, что сегодня день защиты детей в Бразилии. Но вообще в Бразилии этот день является еще и выходным. И только наши, хотел сказать, советские граждане в день защиты детей трудятся во благо защиты детей. Что же, самую популярную тогда композицию бразильскую для нас, для всех, что у нас с вами ассоциация какая там, Бразилия, здравствуйте, я ваша тетя, да, страна, где много-много диких обезьян, ну, а песню, когда мы говорим, или танец, что у вас на ум, скажите, пожалуйста, приходит? Вот у меня пришла только вот такая композиция, сейчас я ее поставлю, но скажу, что в основе танцевального стиля лежат движения танца каримбо индейцев Амазонии. Вот я сейчас думаю, что же мы в детстве такое исполняли? Недалеки мы были, получается, от папуасов. Что, танцуют все

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

октябрьского понедельника. На календаре у нас 12 октября 2026 года. Ваши сообщения я принимаю в МАКС на номер 839-405-4945. И есть у нас такое замечательное сообщение. Прилетело оно к нам от Вероники. Она написала: «Бодрого утра! Поздравьте, пожалуйста, с днюхой Ольгу Пекушеву». Вот так порталовские гномики аплодируют Ольге. Ольга – руководитель Центра красоты и здоровья. Ей пожелали вселенской любви. Это поздравление прилетело к нам не только от Вероники, но от всех ее еще друзей, от друзей Ольги. Радиопортал присоединяется к поздравлениям, а также свои слова в адрес Ольги Пекушевой сейчас прозвучат. Поздравляем с днем рождения! Света, радости, добра, постоянного везения и душевного тепла. Пусть глаза сияют радостью, исполняются мечты. Жизнь пусть будет вечной сладостью, а в душе цветут цветы. Ольга, вы замечательный человек. Желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, самочувствия. Пусть, правда, глаза всегда лучатся только добром, теплым светом, ничего их не омрачает. И, конечно же, мирного неба вам. Вы замечательная женщина, и вам можно все.

А я желаю всем быть счастливыми, когда этого так хочется, все можно вам. Ну, конечно же, в рамках разумного. Что вы, уже у нас есть еще одно поздравление, и прилетело оно к нам от Анжелики. Анжелика пишет: «Поздравляем Чурикова Арсения с днем рождения. Будь смелым и иди к своей цели». К сожалению, Анжелика не указала, сколько лет исполняется Арсению, но я думаю, что это молодой человек, достаточно юный, поэтому ему будет вот такая композиция. «Арсений, с днем рождения!»

Ну что ж, я надеюсь, что все именинники у нас остались сегодняшними поздравлениями, довольны. Если у вас есть сегодня еще такие люди, у которых день рождения, друзья, не стесняйтесь, пишите в Макс на номер 839-405-4945. Я, Лана Вершинина, обязательно все это озвучу, постараюсь, конечно, исполнить ту музыкальную композицию, какую вы попросите. И да, когда пишете, можете хотя бы немножечко, если не знаете, что выбрать, немножечко как-то охарактеризовать для меня именинника, чтобы подобрать что-то самое-самое подходящее или в тему, что он любит, любимого исполнителя, любимый музыкальный стиль, направление. Вот сколько я вам заданий выдала. Я надеюсь, что вы не стесняетесь, просто нет такой возможности написать. Едете за рулем, руки заняты, правильно, за рулем не надо брать телефон в руки. Календарь нам сегодня дальше рассказывает, что сегодня у нас Всемирный день воздушных змеев. Ой, как я их люблю запускать. Ну, давно уже, правда, не была где-то так на природе, чтобы можно было змея отпустить в полет. Кстати, первые упоминания о воздушных змеях относятся еще к древнему Китаю. Их делали из листьев бамбука и шелка, а формой часто служили птицы, рыбы или мифические драконы. Символ власти и благополучия. Отсюда и пошло название «воздушный змей».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем доброе утро, друзья! Что мы сегодня с утра начали листать календарь, так мы его еще пока не закрыли. Вообще вещь интересная. Наверное, численник или отрывной календарь раньше напоминал что-то такое, как небольшую страничку из интернета, откуда еще столько всего интересного можно узнать, что сегодня было. А сегодня день культур в Коста-Рике. Да, да, вот так вот бывает. В общем, интересные факты. Название Коста-Рика переводится как «богатое побережье», и его дал Христофор Колумб, который в 1502 году его посетил. Около трети территории Коста-Рики занимают национальные парки. Поэтому большинство сцен фильма Спилберга «Парк юрского периода» снимали именно там. Потом, у костариканцев нет регулярной армии, зато есть обязательное бесплатное образование до 12 класса. Уровень грамотности 97% населения. Ну, тут мы не проверим, а просто так им поверим. Кстати, президент Коста-Рики – женщина, и это уже вторая женщина-президент. Какой-то государство-благоденствие. На самом деле написано все настолько красиво, все настолько замечательно. Очень захотелось побывать там. Я для вас, друзья, не поленилась и нашла костариканского исполнителя Деби Нова, которая сейчас сейчас, в общем, очень популярна и крутится на радио в Коста-Рике. Давайте послушаем, что же слушают товарищи там, где тепло.

Вот чувствуется, да, товарищи такие на расслабоне, на чили, вообще никуда не спешат. В принципе, страна известна своей привычкой к медленной жизни. Здесь принято эту жизнь смаковать, никуда не спешить. Все у них транкило, все у них por favor, все, извините, все спокойно, никуда не спешим. Это у нас ритм такой активный. Правильно, понедельник мы по-другому и не можем начать. Кстати, местный лозунг всех жителей Коста-Рики – «Pura Vida», что означает «безупречная жизнь». И считается, что эта философия помогла Коста-Рике занять первое место в международном индексе счастья. Ну, а мы с вами вернемся в Россию, и хочу сказать, что здесь мы тоже счастливы, потому что у нас огромнейшая страна, у нас замечательные люди, у нас много всего интересного. Настало время поздравить именинников. Именинники у нас сегодня Иван и Ян. Именинников с Днем Ангела, хорошего настроения, самочувствия. Ну а нам с вами замечательная композиция. Радуемся, что мы с вами живем в России.

Что ж, друзья, наш музыкальный эфир подошел к концу. Настало время прощаться до завтра. Я думаю, что сегодня у нас замечательный день. Сейчас послушали и погордились тем, что мы с вами живем в России. Действительно большая, красивая, многонациональная страна. Есть и горы, и степи, и все что угодно. Так, у меня тут звонит телефон. Видимо, меня уже где-то потеряли. Ничего страшного, подождут. Что хотелось сказать? Мы сегодня с вами успели все. Заглянули в будущее при помощи гороскопа. Попутешествовали немножечко музыкально. Вот успеваю еще прочитать сообщение. Сергей написал: «Желаю вам хорошего дня и до завтра. Спасибо за музыку. Класс». Действительно стараюсь, подбираю для вас какие-то самые интересные музыкальные композиции. Я надеюсь, что было сегодня интересно, а завтра будет еще лучше. Всем пока-пока!

0: «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид, и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Но, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

сказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Россия выступает за решение украинской проблематики мирным путем. Москва выступает против любой агрессии и придерживается приоритетности дипломатического разрешения конфронтации. В Кремле указали, желающие вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России заплатят за это свою цену, как это в настоящее время делает Украина. Владимир Путин заявил, Европа пытается своими действиями заблокировать мирный процесс с Киевом. Президент России указал, об этом свидетельствует в том числе изменения в мирной повестке президента Америки Дональда Трампа, предложенные европейцам. При этом глава государства отметил, Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать реалии на земле. Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в любое время на той точке, на которой они остановились. Региональные власти и независимые операторы АЗС подписали 93 соглашения о стабилизации цен на топливо более чем в трети российских субъектах. Из общего числа 20 соглашений приходится на компанию, каждый из которых более 20 заправок в своем регионе. Главной целью соглашений, заключенных в соответствии с постановлением правительства, называются сохранение приемлемой для населения стоимости бензина и дизельного топлива. В Федеральной антимонопольной службе заключили, ведомство продолжит консультацию организации помощи сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность поставлять нефтепродукты на американский мировой рынок после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В свою очередь, в правительстве уточнили, поставки дизельного топлива из России в Соединенные Штаты могут начаться уже в октябре. Государство продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, а также с обеспечением посевным материалом. Кроме того, продолжится государственная инициатива по подготовке кадров. Программа, рассчитанная на талантливую молодежь, которая видит в отрасли возможности для самореализации, готова жить и трудиться на селе и создавать большие крепкие семьи. Правительство и дальше будет уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, а также сельских территорий. Речь идет о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, а также о модернизации строительства сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. Отмечаются высокие показатели аграрной промышленности. В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом превышенного планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц и многих других видов сельскохозяйственной продукции. Обновлены рабочие учебные программы хозяйственной продукции. Обновлены рабочие учебные программы для старших классов. Они обеспечат единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования. Вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления – физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие. Пересмотрено содержание предметов русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология, а также основы безопасности и защиты Родины. Уточнен пример учебного плана универсального профиля, в частности, с распределением часов на физическую культуру. Планируется, что они вступят в силу уже с 1 сентября следующего года. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
2: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
2: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Украина сегодня оккупирована коллективным Западом. Жители страны для них расходный материал, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в 2014-м в результате кровавого переворота к власти на Украине пришли неонацисты. За этим стояли Англия, Германия, Франция и Польша, которые делали все, чтобы через послушное им марионеточное правительство прибрать к рукам Украину. Коллективному Западу оккупантам не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Жители Украины для них всего лишь расходный материал, написал Володин в своем канале на платформе Макс. По его словам, Зеленский под любыми предлогами уходит от проведения выборов. Граждане Украины запуганы, политическая система разрушена, конкуренции нет. Выдвигающим идеи по урегулированию конфликта на Украине государствам надо понимать, что страна стала концлагерем во главе с Зеленским и коалиции желающих, заявил Володин. Мошенники в последние годы стали выбирать в качестве потенциальных жертв подростков и, предлагая им легкий заработок или угрожая уголовной ответственностью, заставляют их совершать преступления, в том числе террористического характера. Несовершеннолетние, чтобы защититься от мошенников, должны запомнить, что нельзя подчиняться требованиям незнакомцев, звонящих по телефону или пишущих в мессенджерах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В последнее время все чаще поручения криминальные характера получают школьники и студенты. Им предлагают деньги или запугивают уголовным преследованием за якобы совершенные преступления и при этом требуют совершить вполне реальные нарушения закона, например, поджечь заправочные станции, объекты железнодорожной инфраструктуры или служебный автотранспорт. Курс по искусственному интеллекту планируется ввести во всех школах с января будущего года, сообщили в Минпросвещение. Курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным и войдет в школьное расписание по аналогии с разговорами о важном. Новый курс призван сформировать у школьников целостное представление о работе искусственного интеллекта, его роли в науке, экологии, медицине, в образовании и промышленности, а также научить безопасному взаимодействию с доступными ИИ-технологиями. Значительная часть нового школьного курса будет посвящена противодействию интернет-мошенничеству, включая методы с использованием искусственного интеллекта. Учителя для преподавания нового курса уже готовятся. Всего участниками программы повышения квалификации искусственный интеллект в работе учителя станут 250 тысяч педагогов. Иммунитет россиян, сформировавшийся ранее в результате перенесенной инфекции или вакцинации, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов гриппа, заявили технические эксперты ВОЗ. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов сообщил ранее о новых штаммах вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Как пояснили в ВОЗ, вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют, что позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью. ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа 2 раза в год, что обеспечивает их максимальное соответствие вирусам, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне. Курс доллара на сегодня 12 октября 84,90, курс евро 94,97. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам.

0: а также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид, и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Ну, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежный.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменную Верховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки конфликта, поэтому Дональд Трамп говорит о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США в субботу заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Позднее Трамп призвал провести выборы на Украине. В пятницу в Майами прошла встреча американцев с украинской стороной, которая завершилась досрочно. Причиной тому послужила сделка по российскому дистопливу, о которой Трамп объявил после телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Представители Трампа также предупредили украинцев о возможном прекращении передачи разведданных, если те не откажутся от атак на российские НПЗ. Россияне на фоне снижения вылова лосося могут переключиться на икру других рыб. При этом красная икра с полок магазинов не пропадет, рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. В начале сентября глава Росрыболовства назвал лососевую путину в этом году неудачной. Снижение вылова лосося в стране более чем в два раза в сравнении с первоначальными прогнозами в 227 тысяч тонн связывают с изменением климата. Кроме того, в нечетном годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов. Некоторые потребители могут переключаться на альтернативы, например, на икру других рыб, сказал Востриков. Красной рыбы и икры хватит на всех желающих, но заплатить придется дороже или отказаться и рублем проголосовать за белую рыбу и ее икру по гораздо более дешевой цене, добавил он. Сканы документов, пароли от соцсетей или мессенджеров, а также номера банковских карт нельзя хранить в мобильном телефоне, говорится в материалах МВД. Лучше всего хранить такие документы в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Также нужно быть осторожным с интимными фотографиями. Их утечка может обернуться шантажом или вымогательством. Также мошенники обзванивают родителей и сообщают об обнаружении у них якобы сторонних переводов, которые якобы могут привести к аннулированию детских пособий. Злоумышленники предлагают подтвердить официальность подозрительного перевода и исключить его из совокупного дохода. Для подтверждения необходимо перевести все сбережения на специальный, так называемый, необлагаемый транзитный счет, чтобы они не попали в отчетность. Регулярное движение необходимо для поддержания здоровья и нормальной работы иммунной системы. Взрослым следует уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю, сообщила врач Любовь Дроздова. Она уточнила, что следует выбирать доступные и приятные виды физической активности, например, прогулки, танцы, плавание, занятия дома. При этом необходимо учитывать состояние здоровья, физическую подготовку и возможность заниматься регулярно. Например, можно распределить быструю ходьбу по 30 минут на 5 дней. Если выделить полчаса сразу сложно, полезно начинать с небольших периодов движения, проходить часть дороги пешком, гулять в обеденный перерыв или планировать короткую вечернюю прогулку с близкими. Учитывать стоит и такие небольшие возможности для активности в течение дня. Нагрузку следует увеличивать постепенно, а при заболеваниях или ограничениях подбирать подходящий режим вместе с врачом. Курс доллара на сегодня 84,90. Курс евро 94,97. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.

яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли, чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

Я остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Европа явно не относится к партии мира, которая ищет дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона выражает готовность сделать все возможное для реализации данной инициативы, в то время как просроченный главарь киевского режима вновь отказался проводить выборы на Украине во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Как отмечает британская Guardian, стремительное развитие конфликта между Трампом и клоуном с Банковой стал самым серьезным с момента их перепалки в Белом доме в прошлом году. Ранее Владимир Путин подчеркнул, Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет мирный договор. Полномочия нынешнего главы администрации окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. Российский бизнес отвечает на вызовы, с которыми сталкивается страна, и должен понимать, что государство стоит на страже его интересов, заявил Владимир Путин. Необходимо последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей и снижать административную нагрузку. Ранее глава государства выразил твердое убеждение, при создании устойчивых условий в экономике страна становится привлекательной для внешних инвесторов. Президент добавил, иностранные вложения поступают в проекты, которые представляют для них значительный интерес. Добавлю, Европейский Союз внес в санкционные списки более 1500 российских предприятий и организаций физлиц. При этом Москва неоднократно заявляла, западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ним. Подчеркивается, санкционное давление наносит ущерб прежде всего самим государствам, вводящим ограничения. Рынок зерна адаптируется к проблемам в Черном море. Сбои в черноморской логистике не приведут к глобальному дефициту зерновой продукции, однако изменит структуру экспортных потоков и повысит стоимость перевозок. Через данное транспортно-логистическое направление ранее проходило порядка 70% российского и около 90% украинского зернового экспорта. Отмечается, перенаправление грузов ограничивает пропускная способность восточных железных дорог, нестабильность топливного рынка и неопределенность в балтийских портах. Несмотря на это, Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы, обеспечивая не менее 20% мировых поставок. Для поддержки аграриев может потребоваться отмена экспортных пошлин и переход к более маржинальным масличным культурам или глубокой переработке. Число заданий на ЕГЭ по истории и математике в следующем году вырастет. Уточняется, их количество в варианте контрольно-измерительных материалов по истории будет увеличено с 21 до 22, максимальный первоначальный балл увеличен с 42 до 43. По профильной математике будет 20 заданий вместо 19. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы вырос с 32 до 33. По другим предметам количество заданий не изменилось. Ранее сообщалось, Миноборнауки предложил начислять дополнительные баллы за ЕГЭ тем абитуриентам, которые сдали экзамен, но не используют полученные за него баллы при поступлении в ВУЗ. Также документ предусматривает присуждение новых индивидуальных достижений и учет при приеме в ВУЗе наличия медали за проявленное мужество, сертификатов об обучении в проекте «Код будущего», а также дополнительного образования, полученного в ДСАФ. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе. Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Окон

0: Рекламная кампания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная кампания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка — большой сет «Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
1: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
1: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем: 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Европа явно не относится к партии мира, которая ищет дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона выражает готовность сделать все возможное для реализации данной инициативы, в то время как просроченный главарь киевского режима вновь отказался проводить выборы на Украине во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Как отмечает британская Guardian, стремительное развитие конфликта между Трампом и клоуном с Банковой стал самым серьезным с момента их перепалки в Белом доме в прошлом году. Ранее Владимир Путин подчеркнул, Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет мирный договор. Полномочия нынешнего главы администрации окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. Российский бизнес отвечает на вызовы, с которыми сталкивается страна, и должен понимать, что государство стоит на страже его интересов, заявил Владимир Путин. Необходимо последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей и снижать административную нагрузку. Ранее глава государства выразил твердое убеждение, при создании устойчивых условий в экономике страна становится привлекательной для внешних инвесторов. Президент добавил, иностранные вложения поступают в проекты, которые представляют для них значительный интерес. Добавлю, Европейский Союз внес в санкционные списки более 1500 российских предприятий, организаций, физлиц. При этом Москва неоднократно заявляла, западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ним. Подчеркивается, санкционное давление наносит ущерб прежде всего самим государствам, вводящим ограничения. Рынок зерна адаптируется к проблемам в Черном море. Сбои в черноморской логистике не приведут к глобальному дефициту зерновой продукции, однако изменит структуру экспортных потоков и повысит стоимость перевозок. Через данное транспортно-логистическое направление ранее проходило порядка 70% российского и около 90% украинского зернового экспорта. Отмечается, перенаправление грузов ограничивает пропускная способность восточных железных дорог, нестабильность топливного рынка и неопределенность в балтийских портах. Несмотря на это, Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы, обеспечивая не менее 20% мировых поставок. Для поддержки аграриев может потребоваться отмена экспортных пошлин и переход к более маржинальным масличным культурам или глубокой переработке. Число заданий на ЕГЭ по истории и математике в следующем году вырастет. Уточняется, их количество в варианте контрольно-измерительных материалов по истории будет увеличено с 21 до 22, максимальный первоначальный балл увеличен с 42 до 43. По профильной математике будет 20 заданий вместо 19. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы вырос с 32 до 33. По другим предметам количество заданий не изменилось. Ранее сообщалось, Миноборнауки предложил начислять дополнительные баллы за ЕГЭ тем абитуриентам, которые сдали экзамен, но не используют полученные за него баллы при поступлении в ВУЗ. Также документ предусматривает присуждение новых индивидуальных достижений и учет при приеме в ВУЗе наличия медали за проявленное мужество, сертификатов об обучении в проекте «Код будущего», а также дополнительного образования, полученного в ДСАФ. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Но, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел!